Но я... Я... становлюсь человеком. Чувствую нисколько. Поверьте. Я уже могу обходиться без него. Очень жестокий.

0: Merci d'avoir choisi notre station radio. Et à la prochaine sur les ondes de la...
1: Радиокомпания «Голос России» представляет.